0: нормальной. Принимаем вас. Немножечко растут перегрузки. Вибрации, как обычно.
1: Support for Dance 89.5 comes from listeners like you.
2: Tonight on Dance 89.5, 3 hours of underground dance music in the mix. The Vortex, starting at 9 p.m. on Seattle's